0: 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio número 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство обороны в настоящее время не видит признаков возможных атак на объекты критической инфраструктуры. Далее об этом и других событиях более подробно. Оборонное ведомство в настоящее время не видит признаков возможных атак на конкретные объекты критической инфраструктуры в Латвии, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Комментируя заявление литовской разведки о том, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру стран Балтии с использованием украинских дронов, Мелнис сказал, что за критической инфраструктурой ведется наблюдение и разработан комплекс мер в сотрудничестве с ответственными за инфраструктуру учреждениями. Прямых признаков угрозы какому-либо конкретному объекту, Рижскому аэропорту или железной дороге, чтобы отдавать сегодня приказ вмешиваться вооруженным силам, у нас нет. В сотрудничестве с другими службами мы обсуждаем все виды угроз и, основываясь на их оценке, реагируем. В настоящее время самый большой вызов – это государственная граница, подчеркнул министр. Минобороны ранее неоднократно заявляло, что агрессии и провокации со стороны России могут произойти в любое время, и Латвия к этому готовится, напомнил Мелнис. Что касается заявления литовских служб, думаю, наши службы также будут более интенсивно проводить анализ и представят министрам обороны, внутренних дел и президенту свое видение ситуации, сказал глава Минобороны. Мелнис указал, что для обеспечения безопасности аэропорта и других объектов критической инфраструктуры разработаны не только различные планы, но и проводятся учения. А в случае необходимости охранять критическую инфраструктуру в усиленном режиме будут национальные вооруженные силы. В конце июля полиция изъяла в Даугавпилсе почти килограмм амфетамина, сообщили в государственной полиции сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции. 30 июля при проверке оперативной информации в рамках ранее начатого уголовного процесса провели процессуальные действия в связи с незаконным оборотом наркотических веществ и задержали в Даугавпилсе мужчину 1987 года рождения. Во время обыска у задержанного было изъято 976 граммов амфетамина, а также сигарета с веществом неизвестного происхождения, похожим на марихуану, 3 патрона и газовый пистолет. Продолжая следственные действия, полицейские во время досмотра у другого мужчины обнаружили и изъяли 5 граммов амфетамина. В отношении обоих мужчин полиция начала уголовный процесс за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических и психотропных веществ с целью сбыта и незаконный сбыт в группе по предварительному сговору. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, усилится западный юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Dance Radio. Mix

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Влияние снижения акцизного налога на цены дизельного топлива было неполным. Далее об этом и других событиях более подробно. Снижение акцизного налога на дизельное топливо в период с начала апреля до конца июня этого года обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения налога на цены не был полным, поскольку в ценах на дизтопливо без скидок отразилось примерно 58-64% от сниженного налога, заявили в Совете по конкуренции. Совет, реагируя на наблюдавшийся

во втором квартале 2026 года резкий рост цен на топливо и влияние ситуации на Ближнем Востоке на топливный рынок, а также на полученные от жителей сигналы об изменениях цен, провел углубленный анализ рынка топлива и автогаза. Проанализировав динамику цен на топливо, закупочные цены, влияние временного снижения акцизного налога и ситуацию на рынке автогаза, Совет по конкуренции представил выводы о развитии рынка в первом полугодии 2026 года. Проведенный Советом анализ показывает, что рост цен на бензин 95-й марки и дизельное топливо в основном был обусловлен резким ростом закупочных цен на международных рынках. Полученная информация не свидетельствует о том, что рост цен был вызван существенным увеличением наценки розничных торговцев. Совет подчеркивает, что розничная наценка не отражает в полной мере прибыль торговца. Она также покрывает расходы, связанные с розничной торговлей топливом, включая расходы на логистику, транспортировку, хранение топлива, содержание автозаправочных станций, зарплаты работников, другие административные и хозяйственные расходы. Совет также провел оценку, как введенное 1 апреля 2026 года снижение акцизного налога на дизтопливо отразилось на ценах без скидок. Совет пришел к выводу, что в течение всего периода действия сниженного акцизного налога цены на дизтопливо без скидок были в среднем на 4,95 цента за литр ниже, чем они были бы, если бы снижение акцизного налога не было введено. Это соответствует переносу примерно 58% снижения акцизного налога на цены для конечных потребителей. Совет по конкуренции отмечает, что степень переноса снижения акцизного налога была неравномерной. Наиболее выраженное снижение цен наблюдалось в первую неделю после снижения ставки акциза. Последующий период эффект уменьшился и с 6 апреля 2026 года стабилизировался на уровне примерно 4,52 цента за литр или 53% от предполагаемого снижения налога. Таким образом, первоначальная реакция цен была сильнее, чем устойчивый эффект в последующей неделе, указал Совет. В целом, проведенный Советом анализ показывает, что снижение акцизного налога с начала апреля до конца июня обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения на цены не был полным, так как в ценах отразилось примерно 58-64% от снижения налога. Совет также отмечает, что в январе-июле 2026 года динамика цен на топливо в Латвии в целом была схожа с остальными странами Балтии и средним уровнем по Европейскому Союзу. Во всех странах в марте наблюдался резкий рост цен, за которым последовала стабилизация и постепенное снижение в июне, а далее рост в конце июля. Совет продолжит надзор за рынком топлива и автогаза до конца 2026 года. Окончательный отчет о надзоре за рынком Совет планирует опубликовать в феврале 2027 года. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, усилится западный юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается, западный юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Преступная группа организовала незаконный въезд более 40 соискателей убежища в Финляндию из Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. Пограничная служба Финляндии завершила предварительное расследование дела о деятельности международной преступной организации, которую подозревают в перевозке граждан третьих стран из Беларуси через Финляндию в другие страны ЕС. Все незаконно переправленные в Финляндию люди находились в Латвии в статусе соискателей убежища. Их отправляли либо самолетами из Латвии, либо морским путем через Эстонию. По данным погранслужбы, в период с декабря 2025 года по апрель 2026 в рамках этой схемы было организовано или предпринято более 40 попыток незаконного ввоза людей в Финляндию. Часть поездок удалось пресечь в странах отправления и транзита. Некоторые из тех, кто все же прибыл в Финляндию, продолжили путь в другие страны ЕС. По данным предварительного расследования, и незаконно ввезенные в страну лица, и предполагаемые участники преступной организации – выходцы из Восточной Африки. На первоначальном этапе людей переправляли из Рижского аэропорта в Финляндию рейсами Аэробалтик. В январе этого года схема изменилась, и людей стали отправлять из Латвии поездом в Таллин, а затем пассажирскими судами в Хельсинки. Часть людей была задержана в портах Таллина и Хельсинки. Те, кому удалось попасть в Финляндию, продолжали путь через Хапаранда,

в Швецию и далее в другие европейские страны. В ходе предварительного расследования один человек находится под стражей. Материалы по нему переданы в прокуратуру для решения вопроса о предъявлении обвинений. 12 августа жители самых разных городов и уголков Латвии смогут наблюдать частичное солнечное затмение. По данным Латвийского астрономического общества, это будет одно из самых впечатляющих подобных явлений за последние годы. В максимальной фазе Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20 часов и 6 минут, максимальной фазы достигнет в 20 часов 57 минут, а в 21 час 11 минут частично закрытое Солнце зайдет за горизонт. В других регионах страны время захода Солнца будет отличаться, поэтому различаться будет ход затмения в восточной части Латвии. Максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе страны между максимальной фазой и заходом солнца пройдет около 20 минут. Частичное солнечное затмение смогут увидеть жители всей Европы. При этом в узкой полосе, проходящей через Испанию и Исландию, оно будет наблюдаться как полное. Последний раз полное солнечное затмение в Латвии было видно в 1954 году. Следующее ожидается лишь в 2142. Латвийское астрономическое общество рекомендует выбирать для наблюдения места с хорошим обзором западного горизонта и напоминает о мерах безопасности. Смотреть на солнце невооруженным глазом или через оптические приборы без специальных солнечных фильтров нельзя. Это может привести к необратимому повреждению зрения. Самый безопасный способ наблюдения – использовать сертифицированные солнечные фильтры или проецировать изображение солнца на экран. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, усилится западный юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство обороны в настоящее время не видит признаков возможных атак на объекты критической инфраструктуры. Далее об этом и других событиях более подробно. Оборонное ведомство в настоящее время не видит признаков возможных атак на конкретные объекты критической инфраструктуры в Латвии, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Комментируя заявление литовской разведки о том, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру стран Балтии с использованием украинских дронов, Мелнис сказал, что за критической инфраструктурой ведется наблюдение и разработан комплекс мер в сотрудничестве с ответственными за инфраструктуру учреждениями. Прямых признаков угрозы какому-либо конкретному объекту, Рижскому аэропорту или железной дороге, чтобы отдавать сегодня приказ вмешиваться вооруженным силам, у нас нет. В сотрудничестве с другими службами мы обсуждаем все виды угроз и, основываясь на их оценке, реагируем. В настоящее время самый большой вызов – это государственная граница, подчеркнул министр. Минобороны ранее неоднократно заявляло, что агрессии и провокации со стороны России могут произойти в любое время, и Латвия к этому готовится, напомнил Мелнис. Что касается заявления литовских служб, думаю, наши службы также будут более интенсивно проводить анализ и представят министрам обороны, внутренних дел и президенту свое видение ситуации, сказал глава Минобороны. Мелнис указал, что для обеспечения безопасности аэропорта и других объектов критической инфраструктуры разработаны не только различные планы, но и проводятся учения. А в случае необходимости охранять критическую инфраструктуру в усиленном режиме будут национальные вооруженные силы. В конце июля полиция изъяла в Даугавпилсе почти килограмм амфетамина, сообщили в государственной полиции сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции. 30 июля при проверке оперативной информации в рамках ранее начатого уголовного процесса провели процессуальные действия в связи с незаконным оборотом наркотических веществ и задержали в Даугавпилсе мужчину 1987 года рождения. Во время обыска у задержанного было изъято 976 граммов амфетамина, а также сигарета с веществом неизвестного происхождения.

похожим на марихуану, 3 патрона и газовый пистолет. Продолжая следственные действия, полицейские во время досмотра у другого мужчины обнаружили и изъяли 5 граммов амфетамина. В отношении обоих мужчин полиция начала уголовный процесс за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических и психотропных веществ с целью сбыта и незаконный сбыт в группе по предварительному сговору. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, усилится западный юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: Mix FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Cenas dzeltenas tik skaistas,

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Необходимо обсудить систему физической подготовки молодежи в школах. Далее об этом и других событиях более подробно. Руководству национальных вооруженных сил, министру образования и науки и министру здравоохранения следует обсудить, как упорядочить в школах систему физической подготовки и психологической устойчивости, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Говоря о наборе молодежи в армию, Мелнис указал, что армия хотела бы, чтобы на службу поступали молодые люди со спортивной подготовкой, которые сразу могут взять 50-килограммовый рюкзак и отправиться на задание. Поэтому руководству национальных вооруженных сил с министрами образования и здравоохранения следует обсудить, как уделить больше внимания физической подготовке и психологической устойчивости молодежи уже в школе, чтобы она была лучше готова к службе. По словам Мелниса, любой командир скажет, что солдат должен уметь бегать и носить снаряжение с первого дня, чтобы участвовать в выполнении заданий. Однако нужно понимать, что наше общество изменилось, и нужно искать баланс, как заинтересовать молодого человека присоединиться к национальным вооруженным силам, не убивая его желание высокими требованиями.

то во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 23. В воскресенье осадков не ожидается. Ночью плюс 9, плюс 12. Вторая половина дня теплее субботы. В понедельник температура воздуха поднимется до плюс 22, плюс 27 градусов. Но в течение дня увеличится облачность, и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. Оба дня будет дуть порывистый ветер. В середине следующей недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому погода будет сухой и преимущественно солнечной. Температура воздуха в среду не превысит плюс 18, плюс 22 градуса, а в ночь на четверг местами может опуститься до плюс 5. Затем станет теплее, но в конце недели в Латвию вновь может прийти циклон. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к норме. Осенние и зимние месяцы прогнозируются теплее обычного. Самая дождливая и ветренная погода ожидается в ноябре и декабре. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Датское подразделение заменит шведский контингент. Далее об этом и других событиях более подробно. В августе в Латвию прибудет контингент вооруженных сил Дании, который в соответствии с принципом ротации заменит в составе многонациональной бригады НАТО в Латвии шведский контингент, сообщили в национальных вооруженных силах. Ротация подразделений союзников является плановым и регулярным мероприятием в рамках коллективной обороны НАТО. В рамках плановой ротации в Латвию прибудет батальон вооруженных сил Дании. Из соображений безопасности национальные вооруженные силы не комментируют подробную информацию о личном составе подразделения и численности. Дислоцированную в Латвии многонациональную бригаду возглавляет Канада. Уже более месяца в Европейском Союзе действует таможенный налог в размере 3 евро при онлайн-покупках низкой стоимости из третьих стран. В июле за счет нового налога было собрано более 5 миллионов евро, но из них в госбюджет Латвии поступило около 1 миллиона евро. Остальная сумма пошла в бюджет ЕС, сообщили в службе государственных доходов. Китайская платформа зарегистрирована в одном из 27 государств ЕС в особом режиме iOS. Китайская платформа в момент продажи идентифицирует покупателя, из какого он государства, взимает соответствующую ставку налога на добавленную стоимость и импортную пошлину. Напрямую Латвии китайская платформа ничего не платит. Так, в Германии, где она зарегистрирована, через налоговую администрацию раз в месяц нам перечисляют этот НДС, а импортную пошлину китайская платформа платит в той стране, где товар предъявляется таможне, например, в Бельгии. Из-за этого складывается странная ситуация. Мы получаем значительно больше импортных пошлин, чем этих товаров было куплено в самой Латвии, пояснил представитель таможенного управления Эдгар Мазулс. Особый режим iOS означает упрощенный режим уплаты НДС. Его используют крупные китайские платформы электронной коммерции, которыми пользуются практически все жители Латвии. По наблюдениям службы государства.

порывы до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Dance Radio. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Vision Express Optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uzskatuves. Morgenstern.
5: Mēs lidojam tik.
4: Sūdrabu sirds.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В детской больнице откроют отремонтированный операционный блок и другие новые помещения. Далее об этом и других событиях более подробно. В детской клинической университетской больнице 19 августа состоится открытие нового центра нейропсихического развития, симуляционного учебного класса и отремонтированного операционного блока. В операционном блоке модернизированы 6 операционных. Центр нейропсихического развития открыт в отремонтированном историческом здании больницы. В новом симуляционном учебном классе в дальнейшем будет проходить повышение квалификации медперсонала. На мероприятии по случаю открытия новых помещений представители детской больницы также ознакомят с новыми информационными технологиями и медицинским оборудованием, приобретенным на средства из фонда восстановления Европейского Союза. Также будут открыты новые навигационные указатели, новый участок дороги, который обеспечивает выезд с территории больницы на улицу Индрика и въезд на территорию с этой улицы. Оба объекта улучшат передвижение пациентов, посетителей и сотрудников по территории. В начале этого года была завершена реновация двух отделений большого корпуса больницы и ремонт дымоходов, а весной открыта отремонтированная зона вестибюля и столовой. Также были благоустроены помещения в коридорах диагностического корпуса и модернизировано несколько кабинетов. В больнице также были установлены новые лифты, в подвале построена зона раздевалок для сотрудников, созданы уличные игровые площадки «Бабочка и котенок», отремонтировано здание, в котором работает служба охраны. Также была улучшена инфраструктура инженерных сетей больницы, модернизирована инфраструктура информационных технологий, обновлено и дополнено медоборудование. В апреле и мае текущего года госполиция получила информацию о кражах из банкоматов в Риге и Ялгаве. По подозрению в кражах в Литве в результате погони задержали гражданина Косово 1985 года рождения. Всего в группу входили 4 человека. По данным пресс-центра госполиции, 27 апреля воры украли кассету с деньгами из банкомата в Ялгаве, а 13 мая преступники украли деньги из двух банкоматов в Риге. В ходе расследования полиция установила, что у воров было специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Кроме того, к автомобилю они прикрепили украденные ранее номерные знаки. 14 мая в Литве был задержан один из подозреваемых, 41-летний косовар. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру. Розыск подельников иностранца продолжается. Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7, местами порывы до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны дождь и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uzskatuves. Morgenstern.
3: Mēs lidojam tik.
0: Sudrabu sirds. Yeah!

0: Mix FM 102.7. Venus.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Необходимо обсудить систему физической подготовки молодежи в школах. Далее об этом и других событиях более подробно. Руководству национальных вооруженных сил, министру образования и науки и министру здравоохранения следует обсудить, как упорядочить в школах систему физической подготовки и психологической устойчивости, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Говоря о наборе молодежи в армию, Мелнис указал, что армия хотела бы, чтобы на службу поступали молодые люди со спортивной подготовкой, которые сразу могут взять 50-килограммовый рюкзак и отправиться на задание. Поэтому руководству национальных вооруженных сил с министрами образования и здравоохранения следует обсудить, как уделить больше внимания физической подготовке и психологической устойчивости молодежи уже в школе, чтобы она была лучше готова к службе. По словам Мелниса, любой командир скажет, что солдат должен уметь бегать и носить снаряжение с первого дня, чтобы участвовать в выполнении заданий. Однако нужно понимать, что наше общество изменилось, и нужно искать баланс, как заинтересовать молодого человека присоединиться к национальным вооруженным силам, не убивая его желание высокими требованиями к физической подготовке и здоровью. Поэтому нам необходимо поговорить и найти модель, которая выгодна и системе образования, и национальным вооруженным силам, и самому молодому человеку, подчеркнул Мелнис. В то же время министр согласился с тем, что оператору дрона, специалисту, ответственному за защиту киберпространства, не нужна такая физическая подготовка, как пехотинцу или солдату подразделения специального назначения. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, сообщили в канцелярии президента. Отпуск главы государства продлится до следующей субботы 15 августа. В ближайшие дни в Латвии ожидается переменная погода. Часто будет светить солнце, временами пройдет дождь. А на следующей неделе на короткое время уже можно будет ощутить и осеннюю прохладу. В субботу во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 23. В воскресенье осадков не ожидается. Ночью плюс 9, плюс 12, вторая половина дня теплее субботы. В понедельник температура воздуха поднимется до плюс 22, плюс 27 градусов. Но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. Оба дня будет дуть порывистый ветер. В середине следующей недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому погода будет сухой и преимущественно солнечной. Температура воздуха в среду не превысит плюс 18, плюс 22 градуса, а в ночь на четверг местами может опуститься до плюс 5. Затем станет теплее, но в конце недели в Латвию вновь может прийти циклон. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к норме, а осенние и зимние месяцы прогнозируются теплее обычного. Самая дождливая и ветреная погода ожидается в ноябре и декабре. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM 102.7. The world's hottest artists. The most exciting talent. This is an exclusive guest mix on a state of